за короля. За зайцем на лазе петляла, вот плутовка и заблудилась.

хвалить не постесняюсь, сказать не побоюсь. Орлиные высоты побил наш горный дух. Живет на крыше мира, среди ледников Памира, синих высот.

Они ведь каждую минуту думают о том, чтобы не продешевить, чтобы продать себя подороже, чтобы им все уплатили, каждое душевное движение. Они знают, что не зря родились.